0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Приветствую всех россиян, это радио Джинс Нетворк.